Если ты улыбнешься, с тебя лайк и подписка. Ты не любишь розы, окей, я нарву тебе цветов со всех полей.